0: Пойди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален.

0: ебать, что-то меня ебут как пса. Don't stop, don't stop. Смоктун дырявый, снимай трусики.
1: Я вроде не говорил такого.

0: меня коробило дуров. Потока минут, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горяча говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, упивался флома, на чем рубил.
1: Поджигаю. Семен. Пенетрейшн.
0: Земля каждую божу, но не понадобится.

0: Какой больной гачи сейчас играет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Задолбали гачисты нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Sorry to do it.

0: светом баллады. Кометы летящие в мирали забытый. Трепетом он окутала. Я очарованный дикими пазлами.
1: Dungeon.
0: Сам наломал тех дров.
2: Steve Rambo.
0: Рисует сюжеты.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через по венам. Как
1: bad.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора.

0: сложные мы brothers. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: When was that? When was that?

0: dick.
1: Судьба не позволит воротить.
2: Там далеко.
0: Horny.
2: Старики. Там высоко.
0: Horny.
2: Старики.
0: Fisting.
1: Догадайся, это не просто. Намеренно.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Coming.
3: Зевает в ухо. Не плачь. Моя
2: fucking
3: молодость. Но нам
2: ли в
3: бытовухе? Мы еще многое можем. Нам только под...
0: Suck some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
2: fucking slay.
3: Списанных.
2: What?
3: Ненужных.
2: Fucking coming.
3: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
2: fucking
3: молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет. Тем...
2: Anal.
4: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит.
2: Bucks. Oh, I'm coming.

Осталось мне не может сказать все, что получу в ответ это умоляю, дай мне дик. Буду популярнее, чем твоя мать на.

0: feel a little
1: Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел.
2: Это
1: действительно.
2: Бендор.
1: Он завернул.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если буду.

0: boy next door.
1: Oh, mama, it is.
2: Six hot loads.
3: Oh, mama, that bad cock.
4: My anal.
1: Среди ангелов он
3: гей.
1: О, мама, иди.
2: Six hot loads.
3: Oh,
1: мама, это
3: bad cock.

0: here to the small villages where Dan was born.
1: Deep with your hand, she gave me quite a spot.
2: Thank you. We're in the midst of the grandest cities to the small villages where Dan was born.
1: Even though it's physical,
3: прибавь мне
1: 300
3: баксов. Я не прикасаем, я не люблю этим
1: спорт,
3: ведь мы не
1: do anal.
3: И я своим называю
1: Dungeon fucking
3: deep. Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
1: Семен.
3: Я зову его прям сейчас, я в другом
1: Семене.
3: Я не знаю, в чем твоя
2: spanking,
3: ведь нету
1: Семен.
3: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark fucking

0: так?
1: Stick your finger in my ass.
0: Патроны, водка.
1: Fisting.
0: В цене. А на войне нелегкий.
1: Come.
0: А сам стреляй.

0: That's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Two dark fantasy.

0: другой плавер.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я
2: слышал. Данди Наско.
0: По образованию. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или... Celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: побережьем взлечу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика черт.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен.

0: ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, мараху.

0: Ain't no semen, semen.
1: Или на
0: fat cock.
1: Hey. Я беру вторую бутылку розового вина.
2: Oh, gang it up.

0: This
1: it's a
0: long latex glove. Slave.
1: И бросит.
2: What the hell?
1: И спросит. Вот что значит настоящий.
2: Slave.
0: Slave.
1: И бросит.
2: What the hell?
1: И спросит. Вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
2: Yeah.
1: Мы.
0: Just loop it up.
1: Пип-пип.
0: Do anal sex.
1: Yeah.
2: Top loads.
1: Shoot it.

0: Slay.
1: Suck some dick.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Thank you.

хочу иметь Аркадий. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но к

Слава КПСС. Знаешь, кто я? Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин в русском...

0: Как меня фак мир моего
1: Boy next door
0: убил
1: фак
0: Аин в реанимашке
1: Рамбл Стив
0: Пашка кукла
1: Фингер
0: в жопе Алекс Лин Твой лох понял мне это не сказка если
1: Гачи
0: ремикс Кремлю продался
1: yeah.
0: Я зазнался раньше чем ты начал делать
1: Сак
0: сука
1: Блоки.

0: ты можешь рассказать за секс. Не смей при мне говорить за секс. Самый дешевый мейн. Тебя нет на YouTube. Ты как артист, никто пошел. Сел на пол, ну по какой статье? Вообще мне похуй.
1: Lick my balls.
0: My молодой Владимир в этой игре.
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: fisting ass. Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass.
0: Это
1: that cock.
0: Flex это
1: gachi. Bless.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
1: gachi.
0: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
3: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: dungeon.
0: Толпоеба в хуле. Кто если не я? Владимир Путин.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. В русском

0: Я открыла, пустила,
1: как?
0: Напомни, чтобы я больше не верила таким
1: фантазиям.

0: Выпьем Семена. За любовь.
1: Мы выросли там, где...
2: We must pull up our pants.

0: Сегодня праздник
1: у Smartass.
0: Сегодня будут
2: Fisting
3: and anal.
0: Девушек
4: Bad cock.
0: С утра горят
3: And bombs.
0: Пришли Стоят
3: So horny.
5: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 bucks. Full master.
0: Важности

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках ты ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
4: Where are my fucking pants?
3: Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоят.

0: Boy Next Door. На какой-нибудь Next Door.
1: Держись снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для...

0: вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном.
1: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Попочкой прижались, вот так, чуть-чуть, нормально. Не пердануть громко, а встануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

0: замерли и не двигаться. Все.
1: Как?
0: Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.

0: ты мне нравишься тем, что не похоже.
1: Harrington.
2: Party.
3: Ain't no
2: sex party.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной.
1: And fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen.
2: Спят подо льдом
1: fat cocks.
2: Трутся спиной
0: leather
2: man. Вертится
1: $300.
2: Вертится быстрее
0: fart dicks.
1: Some dick.

0: Будут сверкать.
1: The spanking.
0: Будут...
2: Turns me on.
0: Будет туман клубиться, белый как...
2: My cum.
0: Вертится быстрее.
3: Fart dicks.
0: Вертится быстрее.
2: Fantasy.

0: Dungeons. Я встречал геев. Dungeons. Много
1: Backups. Перевидал.
0: Семен
1: Эйнол.
0: Мою жгло.
1: Мастер Плейт Хэтслав.
0: Трепал, но я как чип мысла так и не узнал.
1: Семен Эйнол.
0: Мою жгло.
1: Мастер Плейт Хэтслав.
0: Трепал, но я как чип мысла так и не узнал. И мать не резал. Мои внутренности там же играл. Много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я все равно не узнал. А много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я

0: Дерек.
1: С трудными судьбами танцуют целыми сутками, чтоб обеспечить зимними куртками свою семью. И я воюю с бубновыми ублюдками, что называют плохими суками. Я отправляю нокауты хуками, чтоб показать детскую мощь.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Святуся.
1: Там.
0: Святусь.
2: Oh, Leatherhead. Oh, Leatherhead. Oh.
0: Скажи, пожалуйста, oh. Почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
3: У меня boy next door.

0: Ти
1: фистинг ас 300 бакс.
2: Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
1: Boy next door.
0: Фистинг ас.
1: Boy next door.
2: Я сюда.

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь не до троп. Ноги бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегание и регулируя дыхание я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
3: deep.
1: Когда ты...
3: Do it.
1: Меня...
3: And suck dick.
1: Да.
3: Anal.
1: На я... Да.
3: Stick finger.
1: Как все. А ты не такой. Ты...
0: Gay boy.
1: И с тобой себе я позволил...
3: Fisting.
4: My whole... Billy Harrington.
3: Come on. Anal. Suck dick. Boy next door. I swallow my cum.
5: Phantom, my cum.

0: Аминь.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate
2: and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге обнимет
0: нас.
1: Трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: 300.
1: Скин.
2: Вот ты прикинь, челы что-то там гонят, да? А я за один
0: 300 бакс
2: получил, бля.
0: Бакс.
2: За
0: майком.

0: Нашла
1: банкинг.
2: Гей секс.
3: Нашла
1: банкинг.
3: Нашла
1: банкинг.
2: Гей бой анал секс.
3: Нашла
1: банкинг.
2: Гей секс.
1: Ас.
4: Dungeon полный performance old master
2: so horny
5: semen
3: выпьем и за помолчим
2: anal
3: полон
2: dick
3: шатается язык
2: bondage
3: заплетаются вспомним скажем
2: boy you.
3: Нужные слова
4: fisting is $300.

0: трек из них хит
1: цикла.
0: Чтобы ты сплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть и не талантливо, но как сумел, сыграл, успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет. Я хотел просто помочь.

0: Fucking coming.
1: Стать сюжетом для Gachi. Когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого не совершал. Но что можно сказать о деле, которого совершившего обвиняет в нем свою жертву? История, о которой мы расскажем, может показаться самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в

0: И так удобнее говорил.
1: Do anal.
0: Теперь
1: do anal.
0: Такие времена, такие
1: back up, loop it up.
0: Нужна смелость, а не талант.

0: все твои
1: гей-вебсайты
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
1: boy next door.
0: И первым с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.
0: Ты опять все не понял. Оставь меня.
1: Suck it.
0: Ведь мне больше не больно.
1: Assisting banking.

the semen the stole, look back up, the semen the stole, look back up, the semen the stole. Gay bondage. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю, что...

0: sutra bagaitza deep bagaitza deep bagaitza deep
1: horny
0: sutra bagaitza deep
1: dick
0: ещё
1: and anal
0: чтобы понять куда
1: fisting
0: чтобы понять зачем
1: fisting
0: без колебаний прими
1: my cock
0: и ты достигнешь
1: anal
0: дубля как
2: за семен на стол
0: дубля как
2: за семен на стол
0: дубля как
2: за семен на стол
0: и прочь
1: UK bondage.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пойду бродить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану
1: по
0: без колебаний пробью.

0: И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали,
1: this thing hurts.

0: Master
1: Seaman
0: upcoming.
2: Живым.
3: Пусть небеса для разгонят.
0: Fingers.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: искрой.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: дабы не быть поверженными, стали в пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха, ты

0: дело. Твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бута, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
1: Каждого.

0: задан. Когда Dungeon. Приходил, мне его
1: Сарсимен.
0: Надо. Он меня ведь так
2: Luke.
3: Ой, ой, ой.
0: Мне пиздец так плохо.
2: Эй, но.

0: penetration.
1: Все лучшее сразу.
0: This thing ain't all fat cock.
2: It's suction.
1: Чтобы шаловливый сразу нет.
0: Stick finger.
1: Другую заразу.
0: Penetration.
1: Все лучшее сразу.
0: This thing ain't all fat cock.
2: It's suction.
1: Чтобы шаловливый
0: old master.
1: Нет.
0: Do anal.
1: Gay website?
0: My calm.

0: your finger in anal. Latex glove, lube it up. Make me
1: happy.
0: My dungeon master.
1: Я иду, как глубокий старец, узревший.
0: Next door.
1: Любоваться бассейном.
0: Gay party.
1: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
0: Gay party.

0: Dungeon da carta.
1: Welcome. Stick your finger in anal.
0: Latex love, lube it up.
2: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Make me
3: happy again.
2: Na, na, na, na, na, na, na.
4: И понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
4: Любоваться бассейном.
1: Hey, party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Hey, party.
4: Иду.

0: Suck
1: him dick.
0: Anal. Йод. Это мой
1: шен.
0: Твою руку вижу в свете огней. И я танцую с ней. Детка,
1: отдыхай.
0: Сам я не свой, будто дернул кто. Сзади фингер мой.

0: домой. Твою душу вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, отмывайся, сам я один свой. Будто дернул, кто садит умер мой. Моя камера поймала секс кадр и застыла ты. Будто гей, парень.
1: Очевидно, стать моя. Я кумир для всех.

0: спит. Это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без тума
0: и я танцую с ней. Детка, ангел, я не свой, будто дернул кто, сзади дует мой.

0: за троих.
1: Full master band.
0: Мне за них.
1: Anal
2: 15. Yes, we can.
0: Я гублю.
1: Our latex club.
2: Yeah.
0: Чтобы
1: master
0: band.

0: Ты был бы не прочь. Послушай-ка, ты должен мне помочь. Я сказал бы, о чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал.
1: За это время
2: Slave.
1: Не покидала диван.
0: Залез на нее.

0: так.
1: Master Band.
2: Всегда должны быть
1: horny.
2: Я оттолкнусь от...
3: Начать.
2: Освобожусь от...
3: Fucking slaves.
2: Хочу, чтоб...
1: Fisting

0: рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
1: Horny. Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
0: Такой ебучий.

0: честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Horny.
2: Сучки приключился с ним. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки приключился случай.
1: Oh yeah. Fisting. Anal.
2: Кучкой бой. Присядь и слушай.
1: Horny.
2: Сучки приключился случай. Я предупреждаю.

перманентно. Все мне завидуют, верните в секс. Они не могут сыграть. Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене до этого Тагани я иду на дик. Мои рядом и мы заодно, но твои они далеко.

0: Shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: point.
1: Каждый раз, когда
0: your
1: твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door
1: под лупом шевалом ползлит. Я бы стала самой бедной из
2: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю
0: о fucking slave.
1: Под лупом шевалом ползлит.
0: Ask. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на выходном.
2: The semen.
1: За окном темно, в окне
0: boy next door.
1: Лампочка yes. Над парком. Я опять
0: stick.
1: На пальце
0: yes.
1: Пахну как
0: dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy
1: ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно
0: fuck you.
1: Там промозглый седой
0: dungeon master.
1: Он теперь как и ты
0: do anal.
1: И тебя
0: fuck you, fuck you, fuck you.
1: Слово ты мистер
0: boy next door.
1: Даже
0: fisting
1: под рояль.
0: What the hell you two doing?
1: Если ты не любил
0: do anal.
1: Превратилась бы в звонки
0: stick.
1: Если бы
0: dungeon master
1: ты стала я. Мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала полслед.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из
2: yeah.
1: Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз,

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Упрямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you see?
0: А я ясный
1: Dick.
0: Оставляю
1: My ass.
0: А я хмурый
1: Dicks.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: нас можно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
1: fisting and anal.
0: Девушек
1: bad cock.
0: С утра горят
1: and balls.
0: Пришли стоят
1: so horny.
2: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности полно.

0: 单人。
1: So horny.
2: The semen.
3: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
0: 300 bucks.
3: Сегодня
0: for master.
3: Почему-то они статистики назло опять придут.
1: So horny.
3: Придут.
1: So horny.

0: Само собой разумеется.
1: В порядке
0: тот, когда трясешь жопой своих Клянусь,
1: брат,
0: люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
1: This thing is 300.
0: Клянусь, брат, люблю спать, не хочу меняться.

0: ближе к мясу. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный Artist. Заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спать покупать.
1: Машина.

0: Скин.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там гонят, да? А я за один
2: $300
1: получил, бля.
2: Bucks.
1: За
2: Майкл.

0: Holy Harry.
1: Это хотел бы
2: Dungeon Master.
1: Чтобы, как они, чтобы не были
2: Warning.
1: Что ли, убивал
2: Дешевым
1: Latex Club. А как еще тут быть
2: So Warning.
1: Как тут быть
2: So Warning.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
3: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
4: the semen
2: спят подо льдом
1: fat cocks
2: трутся спиной
4: leather
2: вертится
1: $300
2: вертится быстрее
4: fart dicks. Some dick.
2: Вертит.
0: Boss.
2: Чтобы
1: Dungeon Master.
2: Раньше.

0: Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: Воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: В полном одиночестве ты становится
1: Данди Мерта,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семенем.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Anal.
1: Я устал.
0: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой
0: Suction.
1: Свой
0: oh.
1: И свой
2: ass.
1: Как правильно
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа. Одни готовы рвать это
0: Dick.
1: До костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
0: Please.
1: И есть два типа. Другие никогда не оставят.
0: An ass.
1: Стоящие за
2: Billy.
1: И упертый зад.
2: Pants.
1: Смотри, не разорви.
0: You anal.
1: Ее нет в темноте.
0: I come. That turns me on.

0: Stick finger. Swallow my cum.
1: Станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спустя,
1: не замечая потерь. Шестая, как слеза.
0: Три,
1: два, типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: Юнец, три, два, типа.
0: Дик.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Yeah.

0: что-то пошло не так. Все, что осталось, это реквием по жене.
1: Dark.
0: Тело покорившее.
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как...
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: After.
0: Родная, но и Петербург чай не...
1: Dungeon.
0: А ты близко не...
1: Dark.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон. Я извиняюсь за...
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Badcock.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Really hairy.
0: На пять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко
1: Badass.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает...
1: Darkhold.
0: Грянет секс со злостью, как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking cunning.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting.
0: Anal. Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: really?
0: Не приблизило. Важен только
1: Come.
0: В остальное метафизика. Так что вы мне рекаем по жене
1: Dark.

0: встречать. Но то, что сказано судьбой, перетаскивает.
1: Hey, на game party?
0: Они дуют по секунду и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
1: секс
0: готова. Лишь бы люди снова не подняли
1: Lake of Love.
0: Так что мы не реквием по жене.
1: Dark.
0: Будь мы реквием по жене.
1: Dark.
0: Пусть

0: Anal.
1: Sneer at him. On the
0: ass.
1: They shoot the rims or arms. A circle at the end.
0: Dick.
1: Слушай, там далеко-далеко есть
2: свой.
1: Там новый гостей. Ты не поверишь, там новый гостей. Два раза в руки. Там
0: семен,
1: там столько. Что если б я там
0: свалил
1: сам? Я б не поверил, что бывает столько семен. Что
2: ой.
1: Не видят ни
0: из...
1: Не видать
0: как...
1: Как посреди век вечерних и гудков.
0: Мчится
1: тихие.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: сейчас нахуй. Мы перебрали, я не воды пальцы падал в оморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повода, я умирал. 300 раз, но каждый раз спасался. В твоих волосах опять в твоих нежных рук. И если ты я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нас с тобой врут. Последний медленный coming. Последний horny cock. Я снова с тобой раздеваюсь, но вряд ли готов так красиво. Посылаю с тобой все.
1: I'm sorry.

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм. А? Че ты пи***юешься? А?
2: Слейв.
0: Слейв. Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Mm. Gay boy.

0: suck dick. Suck dick.
1: Скажешь об этом мне. Да, не верю.
0: Что такое, что такое? Suck dick. Suck dick.
1: Я клею тебя, как...
2: Full mask.
1: Ты очень хорошо в эти...
3: Pants.
1: Really? Видишь, я больной, нужен...
2: Fisting.
1: Потому что я такой...
2: Dungeon master.
1: И думаю...
2: My ass. Снова... Swallow my cum.
1: Это шоп, шоп, знаешь...
2: Bondage J website.
1: Но сейчас в моих руках...
2: Anal. Anal.
1: Наверное, это...
2: Gay sex. Boy,
1: знаешь, я немного
2: horny.
1: Я сам не знаю почему. Мы сияем как звезды, я не чувствую.
2: Bad cock.
1: Когда с тобой
2: bad. Suck dick.
0: Suck dick.

0: Сапди.
1: Скажи шепотом мне.
2: Танжери.
1: Что такое, что такое?
0: Сапди.
1: А ты считаешь?
3: Спанкинг. Yes, we can.

0: На пачке лаве меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на
2: это,
0: за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: performance artist.
3: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису и Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный
2: путь.
1: Ты в платье. Мы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетело.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: de semen.
1: Dungeon for Master 300.
0: Voice of
2: Спешно отступая с битвы за
0: Next Door.
2: Прорывались
3: Subchat
2: Горную скинь на пути
0: Van Darkholm.
2: Славский десант словно кость
1: Bombs Come
4: Ожатный
2: На подходе перережьте
0: Dick Suck some dick.
1: Swallow cum. Or lay hex
0: voice.
1: My ass.
0: Gay website.
1: You ain't no. Fisting.
0: Ass.
1: Bombs.
0: Cock.
1: Voice. Dungeon Master. Ain't no.
0: Dark Home.
1: Party.

0: еда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Latex gloves,
1: semen,
2: wee-wee,
1: юбка,
0: anal,
1: это трек не для
0: fisting,
1: дай похрен,
3: bondage party, bondage party, bondage party,
0: gay
3: sex party,
0: dungeon
3: party,
1: это
0: fisting
3: party,
1: века,
0: gay
1: диджей,
0: gay
1: beatmaker,
0: gay
1: уличный
0: penetration, gay

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуй. Рознь как бы и такая shit. Полная хуй, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: de semen.
1: Dungeon. For Master. 300.
0: Voice of.
2: Спешно отступая. С битвы за...
0: Next door.
2: Прорывались...
3: Сапча.
2: Горной Рудский. На пути...
3: Band Darkholm.
2: Страстный десант. Словно кость...
1: Bombs. Come.
4: Ой.
2: На подходе. Перережьте...
0: Dick.
2: Наш мастер захлопнут. И мне...
1: Penetration.
2: Это смысский отряд 95.
0: Suck some dick.
1: Swallow cum.

0: Adesso.
1: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
2: Swallow my cum.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
2: ты...
1: Ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо раствориться в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отвези меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, come on.

0: long latex glove.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий.
1: Slave.
0: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
1: Yeah.
2: Мы.
0: Just lube it up.
2: Пип-пип.
3: Do anal sex.
2: Не разлить.
4: Hot loads.
2: Шутят.

0: Slave.
1: Suck some dick.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Thank you. God bless.
4: Oh, shit. I'm sorry.
5: Sorry for what?

0: man.
1: Dirty.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.
0: My ass.
4: Сай,
0: мы
4: совершал
0: секс,
4: и
0: пейнал
4: себе

0: man. Horn dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: гей-парти.
2: Возвращаюсь я домой, припугаю, как меня засунет свой, а он ушел, и меня пьет, он спиздил.
0: $300.
2: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
2: дармать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью, разбиваю,
0: hey, no.
2: Кровь.

0: Тестинг. Один. Ты не шепчет мне нежно.
1: Знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше.
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты. Что же ты сделала? Я что?

Мальчики лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной

летел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль примо.

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
0: Шли
3: толпой
0: на юг.
3: Лыж
0: над головою.
1: Swallow cock.
0: Как в раю. Женщина без...
1: Bad cock.
4: Latex glove.
0: Для

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Flames.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: The semen.
1: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
1: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус.
0: Bad cock.
1: Терпких.
2: Yeah.

0: чутикани, я би хацав вместе с ним. Просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my

0: nipples.
1: Gay boys in tiny bikinis.
2: А мы сразу после очистки оставим на керамической плитке.
0: Club.
2: Опер.
1: Иди нахуй, да, спиди мне.

0: Сдохла
1: Россия.
2: Машина, блядь, ломается, в нее
1: вода
2: вливается. А как захочу,
0: лоб,
2: то не получается.
0: Отвалился под вечер, а я...
1: This thing fucking deep.

0: ближе.
1: Нахер.
0: Подъезжаю и случается пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лофтом не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина,